Вот моя планета. Узм 247 в трубе. Галактика Бета в спирали. Какой контакт мне нажимать, чтобы домой перевестись? Ведь время относительно светит от Земли.